0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
7: Татина FM. Включай. Танцуй и...

0: Реклама.
1: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
2: Рекламная служба.
3: 0555 05 10 63. Татина FM.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180127. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина-ФМ. Здравствуйте. Власти Кыргызстана изучают более 170 инвестпроектов по развитию регионов. Общая сумма программы оценивается в 460 миллиардов сомов. Специальный представитель президента Бакыт Урбаев уже обсудил проекты Баткенской области, уделив особое внимание сельскому хозяйству, туризму, производству, энергетике и чистой воде. Реализация этих спецпроектов повысит уровень жизни населения и создаст новые рабочие места. Главная цель работы – определить инвестиционный потенциал каждого района страны и трансформировать его в реальный экономический рост. В Кыргызстане хотят запретить собирать пожертвования на личные банковские карты. На общественное обсуждение вынесен законопроект, который вводит новые правила для благотворительных сборов и ужесточает ответственность за мошенничество под видом благотворительности. Если документ примут, то для публичных сборов нужно будет открывать специальный целевой счет в банке, а все благотворительные фонды и сборщики должны будут регистрироваться на государственном портале и публиковать там финансовую отчетность. За мошенничество под видом благотворительности введут более строгое наказание. Главная цель – защитить людей от лжеволонтеров, сделать сборы прозрачными и повысить доверие к настоящим благотворительным организациям. В Кыргызстане временно снизят размер сборов за разрешение на тонировку передних боковых стекол автомобилей. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев. Льготный период действует с 15 июня по 15 июля. В этом месяце стоимость составит для физических лиц резидентов 35 тысяч сомов, для юридических лиц 55 тысяч сомов, для нерезидентов 75 тысяч. Таким образом, для каждой категории сбор уменьшился на 15 тысяч. Постановление вступило в силу 15 июня. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи!

в условиях кризиса, вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
8: «Татина FM».

0: Учил меня, что если люди делают что-то против тебя, в конечном счете это пойдет тебе на пользу. Ганди.
1: Реклама.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек» /169.
2: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио Татина. Чарнамах Змате. 0 бещ 0 бещ он алкуши.

0: Кыргызстане 9 часов утра.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
3: Орех является одним из самых питательных продуктов в мире. Вы просто задумайтесь, сколько микроэлементов и витаминов, а также жизненной энергии в нем сосредоточено, ведь его главная задача – дать продолжение жизни целому виду. С вами на территории фактов Александр Карпов, и сегодня о самом дорогом орехе.
2: Факты.
3: Орех макадамия, или как его еще называют, макадамский орех, это австралийское чудо, относящееся к роду древесных растений семейства протеиновых. В первую очередь макадамия ценится за свои полезные свойства, в ней содержится пальмитолеиновая жирная кислота, особенно ценная для нашего организма, витамины группы В и ПП, эфирные масла и другие жиры с выраженными антиоксидантными свойствами. Макадамия обладает тонким ароматом и на вкус напоминает что-то среднее между фундуком и жареным каштаном. Но не только из-за полезности вкусовых качеств макадамия стоит так дорого. Оказывается, тропические деревья макадамии плодоносят очень редко, всего лишь один раз в 4 года. Также эти растения часто подвергаются нападению вредителей, и фермерам бывает очень сложно сохранить урожай. Со временем селекционерами, конечно, были выведены более неприхотливые сорта макадамии, что дало возможность рассадить ее на Гавайях, Бразилии и Южной Африке. Однако это не очень повлияло на стоимость орехов, и макадамия по-прежнему остается одним из самых дорогих орехов в мире.
2: Факты.
3: Орех макадамию активно используют в кулинарии, медицине и косметологии. Масло макадамии не только можно добавлять едва ли не в любые блюда для пользы и отличного вкуса, но и использовать для поддержания красоты и здоровья кожи, волос и ногтей. Косметическая индустрия широко использует масло макадамии для разработки шампуней и бальзамов для волос, кремов и сывороток для кожи лица и тела. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: поторгуемся.
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63. Татина.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное, за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьина ФМ. Здравствуйте. Указом президента о мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования снижены ставки единого налога для некоторых видов бизнеса. Об этом сообщает ГНС. Новые тарифы составят сауны и бани 5% вместо прежних 8%, общепит 5% в Бишкеке и Аше, 3% в остальных регионах республики. Также данным документом устанавливается, что норма по уплате с авансовых платежей будет распространяться исключительно на субъекты предпринимательства, осуществляющие первичную реализацию жилых и нежилых помещений. Вместе с тем, ставка единого налога для таких субъектов установлена в размере 4%, независимо от формы оплаты. Владельцы недвижимости в Кыргызстане смогут оформить технические паспорта в цифровом виде. Новая услуга стала доступна в конце апреля. Электронный документ можно получить и проверить через мобильное приложение. При этом ранее выданные бумажные техпаспорта остаются действительными и не требуют обязательной замены. Параллельно в стране внедряется обновленная система учета земельных участков. Вместо ряда прежних документов используется кадастровый план нового образца. Его формируют с применением GPS-оборудования, что позволяет точнее определять параметры участка. В цифровой версии отражаются координаты, площадь, границы и правовой статус земли. В Кыргызстане готовят новые меры по защите водных объектов и прибрежных территорий. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в парламенте. Документ включает дополнительные ограничения для участков, расположенных вдоль рек, озер и других водных объектов. Под запрет может попасть размещение отходов любого типа, включая строительный мусор, а также открытое сжигание листвы и других отходов. Если виновников появления стихийных свалок установить не удастся, обязанность по их устранению возложат на органы местного самоуправления. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина ФМ. До встречи!

0: Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-688.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.
8: Татина

0: Цитата.
1: Основная задача любой современной музыки – вывести из себя родителей. Джереми Кларксон.
2: Реклама.
3: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть – озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан Тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан Тур». Комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
4: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио «Татина». Джарна Махзматы. 0505 0516.
5: «Татина. ФМ».

0: Реклама.
1: Продуктовый магазин «Селенова Николаевка» требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в Селенова Николаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
6: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина-ФМ». Здравствуйте. С 1 июля ГУБДД начнет проводить массовые рейды по проверке законности пассажирских перевозок. Об этом напомнили в ведомстве. При остановке ТС инспекторы имеют право затребовать у водителя водительское удостоверение, техпаспорт, полис ОСАГО, лист инструктажа и лицензию. Цель проверок – выявить и оштрафовать тех, кто возит людей без официальных документов. Чтобы работать законно, таксисту нужна лицензия. Для физлиц она составит 500 сомов в год, для компаний – 1000 сомов. Оформить ее можно онлайн через мобильное приложение банков и Тундук. С 1 июля все местные онлайн-сервисы перестанут принимать заказы у водителей без лицензии. В Кыргызстане временно ввели предельные цены на топливо, чтобы не допустить их резкого роста. Максимальная цена зависит от региона. Например, цена бензина АИ-92 не должна превышать 79 сомов 80 тыинов за литр в Талаской области и 84 сома 40 тыинов в Лейлекском районе. Мера будет действовать до 30 сентября. Одновременно государство предусмотрело субсидии для компаний-поставщиков топлива, чтобы те могли продавать его по утвержденным фиксированным ценам. Также для бизнеса упростили уплату налогов на топливо и временно разрешили ввозить нефтепродукты грузовиками, чтобы обеспечить рынок. Кыргызстан значительно улучшил свои позиции в глобальном индексе миролюбия. Если в прошлом году страна была на 78-м месте, то теперь она заняла 61-ю строчку. Об этом говорится в докладе Международного института экономики и мира. Среди стран Центральной Азии Узбекистан стал лидером, заняв 37-е место. За ним следуют Казахстан, Таджикистан и Туркменистан. Самыми безопасными странами в мире признаны Исландия, Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации, Татина ФМ. До встречи.
0: Татина ФМ. Включай, танцуй и попивай.

0: цитата.
1: От души посмеяться и волю выспаться. Вот два лучших лекарства от любого недуга. Ирландская пословица.
2: Реклама.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
6: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

в условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 3011 73. 0552 3011 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702 22 24 77 и 0550 42 17 12. 0550 42 17 12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91. 0551 40 15 41 и 0703 30 09 91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557 0107 28. 0557 0107 28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: На заметочку.
1: Если в дождливую погоду вы забыли зонтик, то вы обязательно промокнете.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан Тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы Автобан Тур ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 909005. Автобан Тур. Комфортно, удобно, надежно. 0555 909005.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-188-688.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Время новостей на Татьяна ФМ. Здравствуйте. В приложении Тундук появился цифровой сервис «Кабинет избиратель». Как сообщает ЦИК, новшество позволит гражданам в онлайн-формате получить информацию о своем избирательном участке, просмотреть историю заявлений, а также ознакомиться с историей перемещений по участкам. Ранее сервис «Кабинет избирателя» был доступен в виде отдельного веб-сайта. Сейчас для удобства граждан его функционал перенесен в мобильное приложение. Казахстан готов увеличить объемы транзита российского газа в Кыргызстан. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Эрлан Акинджанов. По его словам, необходимая инфраструктура для наращивания поставок уже подготовлена, и технических препятствий для этого нет. В прошлом году через территорию Казахстана в Кыргызстан было поставлено около 500 миллионов кубометров российского газа. Также Астана готовит увеличить транзит топлива в Узбекистан. Средняя зарплата в Кыргызстане достигла 49 660 сомов. Данные с января по апрель этого года приводит Нацстатком. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 21,3%. Наиболее значительное повышение доходов наблюдалось в отраслях сельского и лесного хозяйства, рыболовства, искусства, развлечения и отдыха, водоснабжения, очистки и обработки отходов, а также получения вторичного сырья. Также рост зафиксирован в сферах здравоохранения, социального обслуживания населения, финансового посредничества и страхования, операций с недвижимостью, обеспечения электроэнергией, газом и паром, в образовании и строительстве. Сборная по боксу принимает участие во втором туре Кубка мира в Китае. В составе команды из Кыргызстана выступят 8 спортсменов. Предыдущий этап соревнований состоялся в апреле в Бразилии. Тогда в нем участвовали 4 наших боксеров. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. Таковы новости к этому часу. Владислав Соловецкий, служба информации Татина ФМ. До встречи.
1: Хиты. Non-stop.

как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Jazion.
1: What? I don't understand.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
4: Реклама.
5: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
6: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
7: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
8: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
9: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.

0: Реклама. В продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
1: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91. Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердиева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
3: Поторгуемся!
2: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
4: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063. 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Это будет двоёле, на Исыкуле. На Исыкуле мы встретимся с тобой.
2: Исыкуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
0: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуш.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане зарегистрировано около 15 тысяч граждан с ВИЧ-СПИД. Об этом заявила на заседании замминистра здравоохранения Гульбара Ишинапысова. По ее словам, из них 14 тысяч граждане Кыргызстана. Половой путь заражения остается основным 64,4% и параллельный 28%. Вице-спикер Медер Алиев спросил, можно ли говорить о том, что реальное число больных ВИЧ-СПИД в разы больше. Замминистра отметила, что сложно так говорить, поскольку выявляемость заболевания повысилась до 85%. Цитата. Есть данные, что в России вспышка этого заболевания, там работают многие мигранты, среди них есть заболевшие. Помогаем им медикаментами, добавила Гульбара Ишинапысова. К другим новостям. Из Бишкека запускают прямые авиарейсы в Урумчи. По данным компании аэропорта Кыргызстана, самолеты начнут летать с 3 августа. Новый маршрут должен расширить авиасообщение между Кыргызстаном и КНР. Урумчи является одним из крупных экономических, логистических и торговых центров Западного Китая. В Кыргызстане запустили третий этап программы беспроцентных кредитов для участников социального контракта. Как сообщает Минтруда, проект работает уже третий год. Те, кто успешно открыл свое дело по соцконтракту и имеет чистую кредитную историю, могут получить до 200 тысяч сомов на срок до 3 лет. Проценты по займам платить не придется, их полностью покрывает государство. Первые 3 месяца действует льготный период, а затем сумма возвращается равными частями каждый месяц. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи!

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
8: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Караболта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
9: Радио Татина, Джарна Махзматы, 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: поторгуемся.
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джейл Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
8: Почему день?

0: Цитата.
1: Половинок не существует, есть только цельные личности. Отсюда все проблемы. Александр Гордон.
2: Реклама. Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555 90 90 05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555 90 90 05.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио «Татина». Жарнама хызматы. 0505 0516. Татина ФМ.

0: Кыргызстане 5 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Сон – это, пожалуй, одно из немногих состояний человека, способных творить чудеса. Просто вспомните себя, хорошо выспавшись, или в тот момент, когда вас разбудили, да так и не дав досмотреть до конца сон. Это просто два разных человека. В таком случае заснуть человек может даже стоя в транспорте, но способен ли человек спать стоя? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
4: Наш скелет устроен таким образом, что мы не можем стоять как статуя неподвижно долгое время. Тело человека очень гибкое, и для поддержания его в вертикальном положении требуется непрерывная работа мышц. При этом основная нагрузка приходится на мышцы ног. Также при стоянии мозг постоянно получает сигналы от вестибулярного аппарата и мышечных рецепторов, оповещающих о нарушении равновесия и малейшем отклонении от вертикали. Когда мы спим, мозг это делать не может, поэтому человек, уснувший стоя без опоры, моментально падает. Если же человека стиснуть в толпе или чем-то подпереть, то он простоит так, в общем-то, недолго, ведь во время фазы быстрого сна большинство мышц скелета полностью расслабляются, поэтому человек просто сползет. Так что, как бы вам ни хотелось спать стоя, делать это просто-напросто невозможно. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Хиты

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552 30 11 73. 0552 30 11 73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционеров в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123-2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: В Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180127, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На Татина FM новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Ставка акцизного налога на сахаросодержащие напитки в Кыргызстане будет зависеть от содержания сахара в продукции. Об этом сообщила депутат Жогорку Кенеша Гульнара Баатырова. В ходе заседания парламента она подняла вопросы профилактики неинфекционных заболеваний, включая сахарный диабет, ожирение и онкологические болезни. По ее словам, именно такие заболевания являются одной из основных причин смертности в стране. Депутат отметила рост потребления сладких и энергетических напитков среди молодежи, что вызывает особую обеспокоенность. В Кыргызстане запущена цифровая система лицензирования деятельности по перевозке пассажиров. Как сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения, теперь водители такси и юридические лица могут подавать заявление на получение лицензии онлайн через мобильные приложения М-Банк, Эльдик и Тундук. Для получения лицензии достаточно пройти идентификацию в приложении, заполнить электронное заявление и загрузить необходимые документы. После выдачи лицензии ее данные будут доступны в мобильном приложении в цифровом формате, говорится в сообщении. На железнодорожном маршруте Бишкек-Балыкчи усилены меры безопасности в связи с началом туристического сезона. Как сообщает МВД, сотрудники милиции переведены на усиленный режим для проведения профилактики и предупреждения нарушений. Кроме того, перед каждым рейсом составы проходят обязательную проверку, во время которой особое внимание уделяется исправности всех систем безопасности. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

0: так.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
0: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
0: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек» /169.
2: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Цитата.
1: Правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас. Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
2: Рекламная служба.
4: 0555 05 10 63.
5: Татьяна ФМ.

0: Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: В продуктовый магазин в селе Новониколаевка требуется продавец с опытом работы. Телефон 0556-782-582. 0556-782-582.
2: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-4015-41 и 0703-3009-91. 0551-4015-41 и 0703-3009-91.
3: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу: город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-0107-28. 0557-0107-28. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
1: Утеряна черная папка с документами на имя Дуйшимбаева Тайвайбека. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0709-27-72-57. 0709-27-72-57.
4: Поторгуемся!
1: Срочно продаю четырехкомнатную квартиру в городе Карабалта в квартале Ковровщиков, 90 квадратных метров, дом кирпичный, этаж третий. Телефон 0555-86-75-86. 0555-86-75-86. Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии, дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние, два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью, цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73. Продаю большой дом в селе Новониколаевка. Участок 20 соток. На участке имеются два дома. Сад, огород, горячая вода, скважина, все условия в доме. Телефон 0555-71-71-72. 0555-71-71-72.
5: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина-ФМ».

0: ФМ предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.

0: Когда солнце в зените, от жары некуда деваться, спасение есть. Озеро Иссык-Куль. Автобан-тур открывает жаркий сезон отпусков и объявляет посадку на рейсы к озеру Иссык-Куль. Комфортабельные микроавтобусы «Автобан-тур» ежедневно доставляют к любому пансионату и обратно. Соблюдены все условия для комфортной поездки. Туристов просим обратиться по телефону 0555-9090-05. «Автобан-тур» – комфортно, удобно, надежно. 0555-9090-05.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-0055.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Джугур Кукинеш принял в первом чтении законопроект, который меняет порядок работы пограничной службы и службы государственной охраны. Документ подготовлен после того, как обе структуры были выведены из состава ГКНБ и получили самостоятельный статус. Согласно поправкам, погранслужбу предлагается включить в состав вооруженных сил Кыргызстана. Также президент сможет назначать и освобождать от должности не только руководителя ведомства, но и его заместителей. Кроме того, службе госохраны планируют предоставить дополнительные полномочия. В частности, она сможет проводить отдельные оперативно-розыскные мероприятия, привлекать внештатных сотрудников и принимать меры для обеспечения безопасности охраняемых лиц и объектов. Строительство альтернативной дороги к аэропорту Манас вышло в активную фазу. По данным мэрии, сейчас на участке готовятся к укладке асфальта, прокладывают инженерные коммуникации, устанавливают бордюры. Завершить работы планируют до конца июля. Дорога должна стать дополнительным маршрутом из Бишкека к аэропорту и снизить нагрузку на действующую трассу. В Кыргызстане предложили ввести особый режим защиты для ледников и снежников. Проект соответствующего постановления подготовила Минприроды. Если документ одобрят, то на территории ледников и снежников запретят добычу полезных ископаемых, строительство капитальных сооружений и любую деятельность, которая может навредить льду. При этом ограничения не коснутся научных исследований, наблюдения за состоянием ледников и официальных туристических маршрутов. Вопрос о защите конкретного ледника будет рассматриваться по заявке от государственных органов, ученых или экологов. Также планируется создать учет всех таких охраняемых участков. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи!

Слушай любимую музыку на любимом радио. Всегда будь в курсе главных событий. Каждый день, в любое время и в любом месте. Создавай отличное настроение с радио Татина. Только лучшее, только хиты в твоем смартфоне. Просто скачай последнюю версию нашего мобильного приложения и наслаждайся. Доступно в Google Play и по ссылке в WhatsApp и Instagram. Радио Татина. Нам по пути.

0: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба
5: 0555 05 10 63.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продам трехкомнатную квартиру в квартале 40 лет Киргизии. Дом 6, квартира 9. Четвертый этаж, хорошее состояние. Два балкона, не угловая. Возможно, продажа с мебелью. Цена договорная. Телефон 0552-3011-73. 0552-3011-73.
2: Реклама.
3: Заправка автокондиционера в Карабалте. Диагностика, ремонт, выезд мастера. Работаем с легковыми и грузовыми авто. Джаил Батыра, 123/2, ориентир МРЭО ГАИ. Звоните 0702-22-24-77 и 0550-42-17-12. 0550-42-17-12.
4: Обновите свой дом с помощью натяжных потолков. Качественный материал, профессиональный монтаж, быстрые сроки. Телефоны 0551-40-15-41 и 0703-3009-91. 0551-40-15-41 и 0703-3009-91.
5: Пора обновить автострахование. Ждем вас ежедневно по адресу город Карабалта, улица Кожемердеева, 109, район Бакая. Телефон 0557-010728. 0557-010728. ЗАО «Бакайстрахование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
6: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
7: Рекламная служба «Радио Татина» 0553-170-170.

0: Цитата.
1: Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами. Зигмунд Фрейд.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Радио Татина. Чарна махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкушич.

0: FM. Включай, танцуй и подпевай.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если собака сказала вам «Здравствуй, хозяин», значит, она просто не хотела пугать вас своим лаем.
2: Реклама.
3: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Татина FM новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Сотрудники милиции задержали мужчину, которого подозревают в серии мошенничеств в отношении пожилых граждан. Как сообщили в МВД, к ним обратился 71-летний житель Бишкека. По его словам, возле банкомата на проспекте Молодой гвардии неизвестный предложил помощь при снятии денег, после чего незаметно подменил его банковскую карту на заранее подготовленную. Позже злоумышленник снял с карты пенсионера 13 тысяч сомов через другой банкомат. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Главного управления уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний мужчина. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются. В Кыргызстане хотят создать национальный агрегатор такси. По данным Минэкономики, с китайской компанией подписано 3 рамочных соглашения. Инвестиционные проекты также предусматривают создание совместного парка электромобилей и сети зарядных станций на территории страны. Программы направлены на развитие электротранспорта, цифровизацию транспортной отрасли и привлечение инвестиций. МИД запустил мобильное приложение «Электронный консул». С его помощью кыргызстанцы, находящиеся за рубежом или планирующие поездку, могут записаться на прием в консульство, оформить свидетельство на возвращение в Кыргызстан, запросить документы и встать на консульский учет. Также в приложении доступны контакты диппредставительства, информация о правилах выезда за границу и кнопка «СОС» для экстренного обращения в чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем перечень электронных услуг планируют расширить. И о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 46 тыинов, курс рубля 1 сом 20 тыинов, тенге 17 тыинов, юань 12 сомов 94 тыина. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках. До встречи.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: было не трудно.
1: В Кыргызстане 3 часа ночи.

Чундра-чу-чундра.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Нам по пути.